0: Привет, Ириска! Здравствуй, Бим! Здравствуй, Бом!
1: Здравствуй, Тропинка!
0: Здравствуйте, ребята!
2: Тропинка, как здорово, что ты пришла! Ты знаешь, к нам цирк Шапито приехал!
3: Мы уже познакомились с артистами!
4: А я лично познакомился с клоуном Кокошей!
5: А я с Анитой! Она настоящая цирковая гимнастка! Сейчас начинается представление! Смотри, как они выступают!

0: Тропинка, иди сюда, познакомься, это Анита.
1: Здравствуй, Анита, я Тропинка.
2: А я тебя знаю. Тропинка, мой любимый журнал. Спасибо тебе за замечательные рассказы, стихи, задания. Ты мне очень помогаешь, особенно, когда трудно или грустно.
3: А тебе разве бывает грустно?
2: Конечно.
4: Но ведь цирк – это место, где всегда царит веселье. Мне кажется, что ты никогда не должна грустить, а всегда только радоваться.
1: Радость и веселье – это разные вещи. Веселье и смех – это очень хорошо, но это проходит очень быстро.
3: А радость – это то, что не проходит?
1: Настоящая радость никогда не проходит, но чтобы найти ее, надо пройти длинный и нелегкий путь.
0: Расскажи нам, как это сделать?
1: Хорошо, смотрите и слушайте.

0: Цирк Шапито. Спешите получить радость. На арене любимый всеми клоун Кокоша и юная гимнастка Анита.
1: Да, классно ей! Ездит по разным городам, выступает на арене. Клоуны, дрессировщики, аплодисменты. Вот это жизнь!
2: Это ты, Анита? А почему ты с метлой?
1: А, понял! Это у вас номер такой будет?
3: Нет, ошибаешься. Мы просто сцену готовим к следующему представлению.
2: Но вы же артисты, а не уборщики.
4: Тихо!
5: Нас никто не слышит. Отойдем в сторонку. Как тебя зовут?
2: Кирилл.
5: Очень приятно. А меня Сильвестр Сталлоне.
1: Вы шутите? На афише написано «Клоун Кокоша».
5: Это для конспирации. Но это не главное. Слушай, Кирилл, я тебе открою еще одну страшную тайну. Ты никому не скажешь?
1: Нет.
5: Честно?
1: Да.
5: Даже под пытками?
1: Никому не скажу.
5: На самом деле мы не артисты. Мы переодетые дворники. Я дядя Коля.
1: Вы шутите?
5: Я шучу. Посмотри на меня внимательно. Если бы я шутил, то я бы, наверное, смеялся или достал бы свистульку и свистнул вот так. А я же этого не делаю. Я, наоборот, грущу, а не смеюсь. Смотри, я даже плачу. Если я не смеюсь, а плачу, значит, я не клоун, а дворник. Переодетый, логично?
1: Логично, то есть не очень.
3: Ой, дядя Коля, вы его совсем запутали. Он не знает, плакать ему или смеяться.
1: Вы всегда так?
5: Как?
1: Ну, смешите всех.
5: Нет, только по понедельникам.
1: Но сегодня не понедельник.
5: Так я и не смешу. Я плачу.
1: Здорово! Вы такой смешной! И ты, Анита Молодчина, ты так классно выступала! Эх, как бы я хотел попробовать тоже в цирке работать.
5: Работать в цирке? Хорошо. Давай, Кирилл, попробуй. Вот тебе метелка. Держи.
1: Нет, я не это имел в виду.
5: Я тоже.
1: Ой, я тоже так хочу.
5: Ладно, только сначала помоги нам подмести арену. Знаешь, почему мы с Анитой подметаем арену?
1: Почему?
5: Потому, что это очень ответственное дело. Мы выступали лучше всех. И нас наградили. Нам доверили уборку. И мы не подведем. Мы оправдаем это доверие. Да, Анита?
3: Да, Кокоша. Если относиться к уборке как к награде, а не как к наказанию, то убирать гораздо легче. Бери метлу, Кирилл. Ты сейчас убедишься в этом сам.

0: Вот и молодцы! Ну, Кирилл, ты наш человек! Ты мне нравишься все больше и больше. А знаешь, что это означает?
1: Что?
0: Что я готов открыть тебе один очень важный секрет. Самый главный в жизни.
1: Какой секрет?
0: Скоро узнаешь.
1: Ну, а теперь ты меня научишь?
2: А чему ты хочешь научиться?
1: Разные фокусы показывать, жонглировать, ходить по канату.
2: А зачем это тебе?
1: Это весело! Я очень люблю цирк. Я когда узнал, что в наш город приезжает цирк, я так обрадовался! Я уже 3 раза был на ваших представлениях. Я хочу, как ты!
2: Понимаешь, мы через 4 дня уезжаем. Извини, Кирилл, но за 4 дня ты не сможешь научиться.
1: А ты сколько училась?
2: Я в цирке с 3 лет.
1: Ого, с 3 лет? А что, твои родители тоже циркачи?
2: Нет, у меня только папа, но он живет далеко. Так получилось, что меня дядя Коля воспитывает. Ладно, давай я покажу тебе, как надо жонглировать.
1: Ой, не выходит.
2: Вот видишь, надо уронить 1000 раз, пока получится. Цирк только на первый взгляд кажется таким веселым, легким, смешным. На самом деле это тяжелый труд.
1: Но ведь тебе нравится?
2: Нравится.
1: Ты, наверное, и в школе не учишься?
2: Учусь с дядей Колей. Только мне каждые 1/2 надо экзамены сдавать.
1: С дядей Колей? Ничего себе! Представляю, как эти уроки проходят. Классно! Он, наверное, тебя смешит на уроках, 2 не ставит. Везет тебе, Анита! Вот бы мне так!
2: Ага, знаешь, какой он строгий. И 2 ставит, и переделывать задания заставляет, если я плохо сделаю.
1: Все равно это лучше, чем в школу ходить. Как я тебе завидую! Ой, кокоша идет! Собачка!

0: Женя, ты уже сделал уроки?
1: Нет, я не хочу.
0: А в комнате убрал?
1: Не хочу.
0: Иди кушать суп.
1: Ну не хочу я.
0: Что это за фокусы такие? Сколько я тебе говорила, что нельзя так постоянно говорить «не хочу».
1: Почему это нельзя?
0: Потому что станешь нехочухой.
1: Ну что? А я хочу стать нехочухой.

0: Хочуха, не хочуха, па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па- Я? Как кто? Нехочуха.
1: Это тот, про которого мама говорила?
0: Ну да, тот.
1: Ух ты, а откуда ты взялся? И что ты здесь делаешь?
0: Ну как откуда? Ну ты ж сам захотел стать нехочухой. Вот я и пришел тебе помочь.
1: Классно, а что это такое, быть нехочухой?
0: Ну, это когда ты на все будешь говорить «не хочу», а тебя все будут слушать и не будут больше приставать с просьбами.
1: Это значит, если мама скажет «собери игрушки», а я скажу «не хочу», то она не будет меня больше просить?
0: Ну, конечно, не будет. Мало того, она сама будет тебя хвалить за это.
1: Хвалить? И ругать не будет?
0: Не, не будет, конечно.
1: Вот это да! А давай я скорее хочу стать нехочухой!
0: Экель, мекель, брюха, стань-ка к нехочуха! Ну что, как ты себя чувствуешь?
1: Классно!
0: Попробуем!
1: Чё?
0: Ну как чё? Ты ведь теперь у нас великий нехочуха!
1: А, да, давай!
2: Женя, тебе нужно выпить лекарство!
1: Не хочу!
2: Правильно, зачем оно тебе, хороший мальчик? А уроки ты сделал?
1: Нет, я не хочу!
2: Конечно, молодец!
1: Вот это да! Ой, нехочуха, а теперь у меня начнется новая классная жизнь!
0: Начнется!
3: Привет, Таня! Нет, я сегодня не хочу никуда идти. Да, пока.
1: Представляешь, эта девчонка мне уже ну так надоела! Она постоянно меня приглашает в воскресную школу. А я туда ну так не хочу идти. А теперь я ей говорю, не хочу. Она,
3: правильно, Веревочкин, не ходи туда, лучше в футбол иди играть.
0: То-то, так что, идем играть в футбол?
3: Не хочу.
1: Ой, а чего это я сказал не хочу? Футбол-то я...
0: Ну ты же не хочуха, ты же теперь все не хочешь.
1: Как все? Вот футбол же я играть
0: Вот видишь! Ты не можешь сказать «хочу»!
1: Не могу! Чего ты смеешься? Что, теперь так всегда будет?
0: Ну, конечно, всегда! Ты же великий нехочуха!
2: Женя, будешь есть торт?
1: Да, не хочу! Ну и что, что я говорю не хочу? А я все равно пойду есть торт. Где торт? Мама, где торт?
2: Какой торт?
1: Как какой? Ты же говорила про торт только что.
2: Нет никакого торта. Ты, наверное, что-то перепутал.
1: Нет, я не хочу быть таким, не хочу.
2: Так что, торт идешь есть?
1: Да! Ой, пропала! Ура! Я больше и не хочуха!
2: Не хочуха?
1: Да, мам, ко мне приходил настоящий не хочуха!
2: Вот видишь, я же тебя предупреждала.
1: Да, мама, теперь я понимаю, что не очень-то хорошо быть великим не хочухой.
2: А что ты сделала, что он появился?
1: Я, по-моему, сказал, что я хочу стать не хочухой.
2: А как он исчез?
1: Тоже сказал, что не хочу быть нехочухой.
2: Вот видишь, Женя, как важно, что мы говорим.
1: Вижу.
2: Так что помни, что все, что ты говоришь, имеет большое значение.
1: Да, мама, теперь я буду помнить это всегда.